с пашой. Дубинки заряжены, крики все громче. Разомни мышцы рук.